0: разная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд.

0: Рекорд реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс Лет.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: 7.01 в Петербурге у нас по московскому времени, отсюда и вещаем. Вейкаперы на рекорде, 4 часа ближайшие с вами точно будем этим утром, чтобы, конечно же, поставить лучшую танцевальную музыку, разбудить вас, поучаствовать во всех этих активностях и предложить, конечно же, что впереди, если быть точными. Два гороскопа у нас за эти 4 часа прозвучат. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, поэтому уже скачивайте себе мобильное приложение рекорда, в чатике регайтесь, тему придумаем буквально через минуту-две приблизительно. У нас также ожидается ватафакты в двойном размере. У нас сегодня игра, конечно же, за приз твейкаперов. Там, опять же, чатик вам очень и очень пригодится, поэтому будьте внимательны. Переходим уже, как обычно, к рубрике «Есть повод». 5 августа 2026 года. Сегодня среда. У нас и в этот день Международный день светофора. 112 лет ему, как он празднуется. Все отмечаем этот праздник. Неважно, на чем ты передвигаешься, да, даже на общественном транспорте, все равно этот цветной регулировщик движения всегда с нами. Вот, знаете, сегодня его праздник трехцветный такой. Сегодня день разглядывания горизонта. Вот такой вот, можно немножечко подзалипнуть. Кстати, почему нет? Горизонт, он же везде горизонт, откуда ни смотри. День распрямившегося штопора. Вот какой интересный праздник сегодня. Для чего, зачем эти праздники иногда придумываются, я не понимаю. День работы как собака. Он так и называется. Знаете, что предлагаю? Сегодня в рубрику «Я в эфире» мы будем животными, но животными, которые готовы залететь в этот день с работой от и до. Например, не как собака сегодня, не знаю, а как дракон. Просто испепелять все, что будет на пути, все неприятности. Вот, поэтому давайте, какое вы животное этим утром, но такое бодрое вот именно должно быть, а не просто какое-то сонное, и которое не способно сегодня ни в чем поучаствовать. Друзья, ваши голосовые сообщения жду в чате мобильного приложения рекорда, записывайте их, вейкаперы, погнали!
1: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 5 августа и прямо сейчас. Овнам сегодня важно не распыляться и выбрать одну главную цель. Тельцов ждет день, когда привычный план может измениться буквально за несколько минут. Близнецам предстоит много общаться, договариваться и отвечать на неожиданные вопросы. Ракам стоит внимательно прислушиваться к собственным ощущениям, это важно. Львам 5 августа придется немного снизить темп, замедлитесь. Девы смогут наконец разобраться с вопросом, который долго оставался без ответа сегодня. Весы могут получить выгодное предложение или неожиданную поддержку влиятельного человека. Скорпионы почувствуют, что пришло время расставить все точки над «и», делайте это. Стрельцов же ждет активный день, наполненный встречами, звонками и новыми задачами. Козерогам предстоит проявить терпение сегодня, результат которого вы ждете уже близок, но попытка ускорить события может только все усложнить. Водолеи смогут найти неожиданное решение сложной задачи. Рыбам стоит начать день без спешки. Всем хорошего дня, друзья!
2: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: ваши голосовые сообщения в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня следующая. Каким зверем вы готовы ворваться в этот день и разорвать его? Вот так вот. Под тушканчиком, ну, надо разорвать.
1: Белка или тяга?
0: Белка или тяга. Летишь просто над всеми проблемами. Вот
1: я
0: такого
1: парю,
0: характера.
1: Парю. Раскрываюсь в полете, приземляюсь на все четыре. Кувырочек, хоп, и я снова за орехами.
0: Щелкаешь орехи в воздухе просто.
1: Прям вот все в дупло.
0: Вот какой вы зверь сегодня, готовый ворваться в этот день. В чат мобильного приложения Рекорда скоро слушаем. Пока небольшой урочек финансовой грамотности.
1: Так, поехали.
0: Чтобы разбогатеть, достаточно положить на вклад 34-47 миллионов рублей. И каждый месяц получать по 400 тысяч рублей. Вот. Это объясняют экономисты.
1: Вот. Я-то не знал.
0: С этой суммы, как они заявляют в России, так, начинается богатство.
1: С какой? С 34 миллионов или с 400 тысяч?
0: Ну, получаешь ты по 400 тысяч, а изначально на вклад закидываешь 34-47. И это среди опрошенных в ЦИОМ. То есть это еще и официальный опрос.
1: То есть это вот каждый второй, я так понимаю, ну ладно, каждый третий сейчас такой, ну, наконец-то мне рассказали, что делать с этими деньгами.
0: Я думаю, что каждый вообще.
1: Ну, каждый. Ну, у нас же есть эти деньги. То есть там, ну, месяц-два покопить немножечко.
0: А что, если нам организоваться людьми, собраться там по человек, по 10 тысяч человек, собрать эти 34 миллиона, да, с каждого, вложить на вклад.
1: И получать ничего.
0: Ну да, по сути. Меня в целом не опрашивал.
1: Да, уважаемые экономисты, которые нам это советуют. Да, если у вас есть такие деньги, купите, пожалуйста, там себе, не знаю, действительно, учебник финансовой грамотности, я лучше билет.
0: Не, ну подожди, с одной-то стороны они правы.
1: Да, конечно, они правы. Но...
0: просто ты возьми где-то эти деньги.
1: Да, но в современных реалиях там типа...
0: Заработай, да.
1: Ну смотрите, чтобы нормально потом ходить, может быть, рот лучше не открывать.
0: Вот из-за тебя эта статистика и рушится.
1: Да, потому что у меня нет и миллиона.
2: Вейкаперы. На Рекорде. С Рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения Рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его...

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон, регулирующий обращение криптовалют в России. Документ вводит правила покупки цифровых активов через лицензированных посредников, определяет случаи их использования для расчетов и устанавливает требования к криптовалютам, допущенным к биржевому обращению. «Газпромнефть» полностью сняла ограничения на продажу топлива на своих АЗС в Москве, Санкт-Петербурге и еще 11 регионах России. Ранее в июле ограничение на отпуск топлива действовало примерно в 80 российских регионах. Сайты крупнейших российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах из-за отзыва иностранных сертификатов безопасности. Банки рекомендуют установить сертификаты Минцифры или использовать Яндекс.Браузер, который уже поддерживает российские сертификаты. При этом мобильные приложения банков продолжают работать в обычном режиме. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: А правда, что 102 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campageta.t2.ru.
8: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.

0: Energy.
1: Каким зверем вы готовы ворваться в этот день? Сегодня у нас тема голосовых именно такая, и поэтому люди, которые сейчас прозвучат, это те люди, которые будут заряжать всех остальных. Говорят, ребята, вот мы такие звери, и вы будете такими же. Поэтому поехали, Танюшка, с нее начинаем.
2: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро всем. В сегодняшний день я врываюсь черепашкой. Я ползу в этот день со всех сил, со всей возможной скорости. Просто это происходит так медленно, что со стороны кажется, как будто я все еще лежу дома в кровати. Но я честно-честно стараюсь.
1: Молодец!
3: Да, но учитывая, что черепашка носит дом с собой, так это вообще...
1: Вот именно! Хорошо зарядила! Следующее голосовое от Евгения.
4: Хола, вейкаперы! А я сегодня с утра Спиди Гонсалес, самый быстрый мышонок Московской области, потому что проспал на работу.
3: Я, помню, смотрел мультики про Спиди Гонсалес.
1: Да, классный мульт. Ленуська.
5: Доброе утро, вейкаперы. Я порхаю сегодня, как зайчик, над рабочими задачами. И думаю, где бы найти эту работящую лошадь, которая все это сделает. Всем привет.
3: Прикольно. Ну, сравнение. Я зайчик, нужна лошадь, а то волки съедят.
1: Ёжика не хватает еще. Да. Было бы классно. Александр.
6: Доброе утро, страна. Доброе утро, вейкаперы. Я вот сегодня такой зверек. Я сегодня добрый, ласковый квока. Куа. Всем позитива. Поехали.
1: А? Я сказал, что эти люди справятся и зарядят на весь день.
3: Квока, что-то интересное.
1: Ну, тебе понравилось просто название, что
3: ли? Название, да, я загуглю, кто это, и тогда вообще будет
1: интересно. Все, сегодня на позитиве, зверьми разными врываемся в этот день.
0: Вейкаперы. На рекорде.

О погоде в Санкт-Петербурге. Сегодня плюс 20, ощущается как плюс 19. Очень странно. Небольшая облачность. Максимальная температура сегодня плюс 24 градуса. Ближе к вечеру спустится к плюс 20.

0: Единственный российский производитель телевизоров признан банкротом. Я даже не знал, что он существует. Московский суд объявил о банкротстве компании «Квант», известной по бренду «Ирбис».
1: Да вот. Как так?
0: Я реально даже не знал, что мы делаем телевизоры, если честно.
1: Я копил на него.
0: И ты в курсе был реально, что
1: нет.
0: Есть телевизоры? Ну да, а чего? Ты
1: я же на что-то копил.
0: Иск подал ДНС Ритейл еще в июне 2025 года. Заводы компании находились в Воронеже и Зеленограде, ничего себе, где работали почти 700 человек. Вот. Долг перед ДНС составил 654 миллиона рублей. Такие, ну
1: а
0: мы
1: что
0: банкроты.
1: Что им не понравилось? Что? Так, ДНС, вы что от них хотите? Продаете свои вот эти LG и Samsung? Чего вы докопались до наших?
0: В общем, интересно, что, видимо, маленькие затраты на рекламу были или что. Но я прям реально не в курсе был, что мы производим телевизоры.
1: Про это прям слышал, открытие.
0: Про машины слышал, про продукты питания слышал.
1: Ну, наши, российские, ты имеешь в виду.
0: Угу, да.
1: Но мы потому что чаще их видим и чаще ими пользуемся.
0: Ну, мы будем обсуждать, чем отечественным вы пользуетесь. Такая тема обсуждения сегодня. Вспоминаем вообще все. Я знаю, что у меня бабушка пользуется еще вот той самой закруткой для банок. Вот этого,
1: как
0: называется эта штука.
1: Понятия не имею.
0: Выглядит забавно, по крайней мере. А там на ней написано еще СССР, сделано в СССР.
1: И стоимость выбита, да, не больше?
0: Да, там что-то рубль с чем-то она стоит.
1: Ну, это, и причем это раньше были огромные деньги.
0: Это у нее есть еще орешница такая. Орех со сгущенкой делать.
1: Ничего себе.
0: Такая же штука какая-то. Вафельница, а?
1: Поехали,
0: это
1: бабушки.
0: Не оскорбление.
1: А то тычешь меня пальцем вафельницей. Так меня еще не называли.
0: Ты чем отечественным пользуешься? Честно давай.
1: Вот, наверное, только продукты питания.
0: Продукты питания?
1: Нет, стоп, подождите. Одеждой.
0: Одеждой?
1: Есть несколько российских брендов, которые делают крутые вещи, и я вот беру у них.
0: Ты назови, потому что мы про Ирбис мы тоже не знали, потому что у них не было вообще никакой огласки.
1: А это будет реклама, нет?
0: Так и что? А кто нам что запретит? Начальство еще нет.
1: Ну я один. Ну оно же придет.
0: Ну что?
1: Ну ладно, есть такая крутая фирма. Они из Архангельска, если не ошибаюсь. Называется Индивид. Они делают очень крутые. Они стали очень дорогие, но качественные. Я давно брал их футболки. Сейчас я вот на них приходится копить действительно. Но это крутой бренд, хороший.
0: И по качеству такой прям приемлемый.
1: Там разные качества есть, поплотнее. Короче, да, хорошее качество, но очень дорого.
0: Вот давайте это обсуждать. Чем отечественным вы пользуетесь? И советами будем делиться. Может, действительно есть хорошие вещи, а как про фирму Ирбис мы ничего и не знали, да?
1: Теперь хочется купить что-нибудь.
0: Конечно, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Погода в северной столице. Ну, тут немножко все поменялось. Плюс 19 на улице ощущается, как плюс 23, солнечно. Ближе к обеду будет небольшая облачность. Максимальная температура плюс 25 градусов без осадков.
1: Рекорд-реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. Супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Слышите? Это идеально закрывается дверца вашей новой кухни от первой мебельной фабрики. Только премиальные материалы и безупречное качество сборки. Дизайн-проект в подарок. Готово? Уже через 14 дней. Вау! Первая мебельная. Подробности на 1mf.ru.
3: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспот. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспот. Скорее забирай свое авто.
4: Увидите весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус CitySide Sync – это свобода, ветер и лучшие виды.

0: Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну City Sightseeing.
1: ООО City Sightseeing Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
2: Через 100 метров поверните
3: за ведром кофе.
4: В пекарнях Цех 85 охлаждающие напитки гигантских размеров. Почти 1,5 литра латте со льдом или эспрессо тоника за 429 рублей. И не забудь про авторские лимонады. Грейпфрут Бузина, земляника мята или цитрусовый микс по цене от 189 рублей.
5: Цех 85. Лето большого объема.
6: Продукция представлена во всех пекарнях сети Цех 85. О наличии продукции уточните у сотрудников на кассе. Подробности на сайте цех85.ру. Организатор ООО «Веселый купец» 6+.
7: Карнавал вкусов на Фудпарк «Лето». Много вкусной еды и отличных подарков. Дегустации, мастер-классы и призы для гостей. 8 и 9 августа в ТРК «Лето».
8: Категории 16+. Организатор общества с ограниченной ответственностью СПП «Лето». Подробности на сайте foodparkleto.ru.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама в Питере. 327-06-27.

0: отечественное разговариваем, конкретно чем вы пользуетесь. И мы нашли новый бренд. Я тоже в шоке, удивился так этому. Есть у нас в стране фирма, которая в основном занимается автозвуком. Урал она называется. Недавно приобрел портативную колонку, Димк пишет. Этой фирмы, серии Гагарин. При включении голосом Гагарина говорит: поехали. Что прикольно, вообще, как минимум.
1: Неожиданно.
0: Звук очень достойный, сбалансированный, не то, что на привычных многим JBL-ках, где уклон чуть ли не идет в усиление баса. Я действительно посмотрел, да, есть эта фирма, цены кусачие, конечно, но если оно того стоит по звуку, как заявляет Димка, то почему бы и нет? Колонка играет не один год, а многие года еще.
1: Поехали.
0: Ну да, классно. Я вспомнил, часы еще же есть нашего производства.
1: О, у нас много часов.
0: Часы крутые, кстати, у
1: нас. Я помню,
0: они правда недооцененные, как мне кажется.
1: Одну фирму, правда, помню, у меня были такие «Заря» называются. Очень такие лаконичные часики, но очень хорошие.
0: Если я не ошибаюсь, сейчас есть очень крутые фирмы «Чайка». «Чайкин» или как они?
1: «Чайка», скорее всего.
0: Там есть циферблаты в форме клоуна такие. Вообще, они очень офигенные. И механизм там очень крутой. Он, по-моему, признан даже швейцарцами как самый, один из самых...
1: Как самый вкусный шоколад.
0: Один из самых надежных. Да, действительно. Ну, круто, круто. Этим же можно пользоваться. Почему нет? Цены кусачие, здесь согласен. Я посмотрел по колонкам и по этим часам. Действительно.
1: Только от жизни
0: собачьей. Но если вещь надежная, Стас, надо брать.
1: Слушай, ну я бы взял с удовольствием, но у меня нету пока возможности.
0: Так.
1: Еще же не найдешь. Вы знаете, что самое обидное? Не найдешь нигде. А там, где находишь, цены вырастают еще в два раза, потому что коллекционные вещи.
0: Угу. Медициной, вот Татьяна написала. Она у нас достойная, пользуется она. Наш слушатель пользуется титановой вилкой 1976 года. Цена 56 копеек. Титановая вилка.
1: То есть, по сути, можно, если купить весь набор, то собрать самолет.
0: А посудомойки можно мыть? Вот что интересно.
1: Можно, только посудомойка его не выдержит.
0: Да, сломается сразу. Да. Так, пельменница и форма для выпечки орешков, которые с вареной сгущенкой те самые.
1: Вкуснямба.
0: Да, да, круто, это круто. Еще чем пользуемся? Топор, кувалда, молоток и плоскогубцы с кусачками. Ну, мы вейкаперы, зачем ты так, Вадим? Привет из Риги.
1: Инструмент, да. Хотя они сейчас все имеют...
0: Ручная дрель, помнишь? У тебя была у бати? Мой у бати, по-моему,
1: может
0: до сих
1: быть,
0: пор
1: была.
0: Она есть.
1: Я не помню, какой
0: вообще фирма. Вещь надежная, конечно.
1: А, была такая, например, металлического цвета была прям...
0: С упором таким еще, знаешь?
1: Что-то такое было. Сейчас-то, конечно, уже импортное что-то.
0: Я из отечественного пользуюсь содой, написал мадам Рики. Универсальный продукт для всего. Если уксуса еще бахнуть, как начнется реакция? Да там такая пенная вечеринка.
1: Прочищают трубы же.
0: Сода универсальный. А пачка эта, как легендарная, которая не поменяла дизайна еще.
1: Был момент, когда решили поменять пачку соды, сделать это в черных цветах.
0: Никто не узнал.
1: Ну, люди такие: что это? Зачем нам это?
0: Староверы вернулись. Верните нам желто-красные цвета.
1: Слушайте, знаешь, что из отечественного надо пользоваться? Это смекалка.
0: Хорош. Ну, умеешь ты подвести. Но я говорю, тосты — это у тебя в крови.
1: Я никого не подвел еще ни разу.
2: Вейкаперы. На Рекорде. Новый трек на Рекорде.
3: Класс. Wicked Game. Рекорд.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс, я.сети/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Вейкаперы!
5: На рекорд. Yeah.

0: Инициатива пока в обсуждении. По их мнению, такие меры помогут увеличить количество семей и улучшить демографию в стране. Подождите, если вы отпустили только девушек по пятницам, а не отпустили мужчин, то...
1: Парни-то на работе, да?
0: Конечно, конечно. Или мы должны все успевать тоже.
1: Хотя, с другой стороны, пока они прихорашиваются, мы работаем.
0: Всех одиноких нужно вообще освободить на полдня по пятницам, я так считаю.
1: Почти, почти идеально. Всех одиноких нужно освободить от выплаты налогов.
0: Подожди, это наша следующая инициатива была. Сначала с работы пораньше начнем уходить.
1: С сохранением заработной платы.
0: Хорошо. Вот ты тоже, считай, общественником стал, раз предложил эту инициативу.
1: Я могу.
0: Но вообще интересно, как будто бы, а почему бы и нет? Но только, насколько я знаю, одиноких россиянок старше 28 лет, это прям такие увлеченные карьерой девушки. И то есть даже это время, они освободите их пораньше, они потратят это на работу, на самореализацию, прорабатывание себя, либо что-то еще. Как-то нужно до них донести это.
1: Она такая: о, есть свободный день, значит, нужно устроиться на еще одну работу.
0: Время освободилось, да, смогу по пятницам где-то еще колымить чуть-чуть.
1: Ну, может быть, ну нет, инициатива-то хорошая, ну, то есть направление правильное. Может, по-другому подходить, там, одиноким девочкам делать скидки куда-либо там на что-то, не знаю, на фитнес.
0: Госуслуги.
1: Что,
0: нужно задействовать госуслуги. Хотели же сделать из них чат знакомств, сайт знакомств даже. Я считаю, что это должна быть анонимная рассылка вообще изначально. То есть тебе присылается анкета, если ты не в браке, да? Присылается анкета. Рандомное свидание, смотри.
1: Ты заполняешь, какая ты феечка Винкс?
0: Ты, нет, не про это.
1: Не та?
0: Госуслугам все известно про нас, так ведь? Вообще, в принципе.
1: Даже страшно звучит. Так, да.
0: Рандомные свидания. Используем искусственный интеллект, пусть там Сбер или Яндекс подсуетятся, внедрят его в госуслуги, да, и по анкете присылается анонимно, мы не знаем, с кем идем на свидание, например, но место встречи обозначается там, например, ну не знаю, мама Рома какая-нибудь, да, мама Рома на Невском. И адрес. И вы должны там быть оба в 18.00.
1: Если не был штраф.
0: 18.00 в пятницу. Вы оба приходите, полный рандом, но ИИ подобрал вас по темпераменту, характеру и интересам из анкеты, исходя которую вы заполнили заранее.
1: Интересно.
0: По-моему, это очень хорошо.
1: Слушай, но там будет большой процент плохих свиданий.
0: Почему?
1: Потому что люди не все смогут зайти в госуслуги. Там же сложно. Проще в отношения войти, чем туда.
0: Но мне кажется, стоит взять эту инициативу во внимание.
1: Хорошая.
0: Берите, забирайте.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: 9.01 ровно у нас в Санкт-Петербурге. Если вы куда-то не успеваете, то давайте-ка поторопитесь уже. Вас там ждут, мы уверены. В этом часе фотофакты. Не пропускайте, очень важно. И мы к новостям. Одиноких россиянок старше 28 лет хотят освободить от работы по пятницам.
1: А, чтобы было время знакомиться.
0: Да, чтобы у них было больше времени на уход за собой и личную жизнь. Инициатива общественников пока что лишь инициатива.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Сразу говорю, сегодня интереснейшие.
2: Я был готов.
1: Подавляющее большинство женщин предпочитает держать своего ребенка, даже неосознанно, левой рукой, на левой стороне тела, то есть ближе к сердечку. Представляешь, это исследование, которое мировое причем, за которым наблюдали специально, то есть кто-то ходил, подсматривал за женщинами с детьми и говорит, у сердца держат все большинство.
2: Не для того, чтобы правой рукой сидеть в телефоне?
1: Нет, не для этого.
2: Ну, тогда это очень мило.
1: Причем, неважно, правша девушка, либо левша, всегда вот прижимает к сердечку. Милоты вам с утра.
2: Да, вот тогда тебе еще один небольшой фактик.
1: Ну,
2: в Японии записали универсальную мелодию для убаюкивания детей.
1: И что, как она звучит?
2: Они долго искали, как биение сердца матери. Они нашли средний стук, ну вот когда мать убаюкивает ребенка, спокойный, равномерный такой, вот не сильный, как мужицкий. И на основе этого записали мелодию, которая вот будет слушать ребенок, и он будет успокаиваться.
1: Стас, я радио слушаю не для того, чтобы поплакать. Знаешь, с утра вот растрогаться. Вот.
2: Поплакать? Все с твоим Мерседесом нормально, не переживай.
1: Корабли-ледоколы, оказывается, не разламывают лед острым носом судна, а заплывают на него и раздавливают своей огромной массой. Вот в чем суть. Поэтому он ледокол, он колет его. Сверху носом.
2: А я думал, он такой, где айсберг? Немедленно говори, где айсберг? Где все киты? Колят его прям.
1: Любишь оживлять предметы, да?
2: Я уверен, что ледоколы они такие. Не зря называют именами известных людей.
1: Да. Первое селфи вообще в истории было снято в 1839 году. 1839. Фотографом и химиком-любителем Робертом Корнелиусом.
2: Ничего себе.
1: Да, он первый, кто сфоткал сам себя. Выглядит фотка, конечно, пугающе. Немного, ну тогда и фотоаппараты были так себе.
2: Там, где порох использовался, тут еще фотоаппарат.
1: Наверное.
2: Что вспышка была.
1: Это считается самым первым зарегистрированным вообще на пленку или на что там было селфи.
2: Я представляю, что он поворачивает огромную бандуру, такой, ща вылетит птичка, щелкает, до свидания глазам.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
3: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Новый сезон борьбы за Кубок России. Лето и море эмоций на «Газпром-арене». Отличный повод провести время с друзьями. 5 августа «Зенит» сразится с «Балтикой». Начало матча в 20:45. За 2 часа до игры вас ждет выставка Суперкубка России, развлекательная программа и фудкорты с кухнями разных стран. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Карта болельщика не требуется. 0+.
4: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
5: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
6: Подожди, до какого курорта?
7: До нашего. До Атлантики.
8: Ура, мы едем в бассейн!
7: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
9: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
7: А абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
9: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
10: О, бассейн Гат, город Гатчина, улица Генерала Кнышева, дом 13А, офис 212, ОГН 116-784-706-81-35.
11: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Продолжаем обсуждать, чем же отечественным вы пользуетесь. Вот штанги, гантели. Черный плащ написал. Пользуются до сих пор. Проверены они.
1: Так они же и в хозяйстве пригодиться могут.
0: Да, конечно.
1: Я помню, что эти гантели раньше ими что-то тягал, ну, там, чтобы мускулатуру нарастить. А потом они и подпорка, и мебель, и оружие.
0: Еще одна фирма есть. Марья вспомнила. Люблю одежду фирму Клевер. Видимо, наша какая-то тоже. Крутое качество. Огонь, говорит. Имеется робот-пылесос фирмы Ирбис. А и роботы-пылесосы делали. Обанкротились, видишь?
1: А это не с ними ходили по домам? Ну, помимо, что там еще?
0: Да с чем только не ходили по домам. Виниловые проигрыватели Кантата. Закрутка для банок. Сепаратор. Прялка. Теребахи.
1: Теребахи.
0: А также форма для петушков и грибочков. Теребахи.
1: Форма для петушков. Пестрые пиджаки.
0: Лучше остановись на теребахах.
1: А это в одну калитку.
0: Эдуард пишет, образование отечественное помогает даже на чужбине.
1: Что
0: тоже классно. Работаю на автовышке ГАЗ-3307. Там, где иномарки ломаются или не могут заехать, эта зараза лезет, ремонтируется практически на колонке. Вот она, гордость отечественного автопрома. Вот так вот. Евгений меня удивил. У него праворульная ВАЗ-2107 1986 года выпуска. Праворульная.
1: А как так?
0: С Англии, говорит экспорт. Большая часть кузова обмедненная. Раньше делали вещи, говорит. Праворукий ВАЗ. Вообще ни разу в жизни даже не встречал. Ни на дороге, ни на стоянке, нигде. Очень интересно.
1: Да даже в самом ВАЗе такого не видели, наверное.
0: Ну, те, кто делают сейчас, возможно, не видели. Так, елочные игрушки Екатерина вспоминает. Ручная мясорубка, набор столовых предметов, рецепты салатов, оливье, шум и так далее. Елочные игрушки.
1: Вот, они очень качественные раньше были, очень классные. Стеклянные, я помню, их делали. Если в детстве ты еще такой, ну, разбил и разбил, то сейчас ты ее, не знаю, как будешь беречь.
0: Да, пользуюсь отечественной квартирой. Чесночное мороженое нам рассказывает. Опять же,
1: мороженое.
0: Мороженое, чувак, оно изменилось сильно, что ли?
1: Да.
0: Да, мне так же, как, вкус такой же, как в детстве.
1: Нет, помню. Очень. Ну, нет, осталось хорошее, но не все.
0: Ну, хорошо, хорошо. Поехали дальше. Ярослав пишет. Доброе утро, парни. Ну, пока начальства нет, самым востребованным остается водочка. Он написал.
1: Водочка?
0: Мы против алкоголя, конечно. Ребята, вы же знаете. Ну, хорошо, что он думает так же, как мы. Ярослав написал. Думаю, вы тоже протираете ей контакты. Ярослав, Ростов-на-Дону.
1: Контакты между людьми.
0: Но вот пытались же, Стас.
1: Пытались, но не получилось. Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Путин подписал закон о временных ограничениях для россиян, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения наказания. Им могут запретить регистрировать ИП и самозанятость, пользоваться электронной подписью, оформлять недвижимость, получать кредиты, регистрировать транспорт, а также замораживать деньги и имущество. Решение о применении мер будет принимать Минюст. В Госдуме предложили признать юридически ничтожными объявления о сдаче жилья с пометкой «без детей». По мнению депутатов, такие ограничения нарушают права граждан и противоречат государственной демографической политике. Исключение предлагается оставить только для случаев, связанных с объективными требованиями безопасности или особенностями жилья. В Максе расширили возможность оформления цифрового ID, теперь его могут получить пользователи с 14 лет. Сервис, интегрированный с госуслугами, позволяет подтверждать личность с помощью QR-кода. Подростки смогут использовать цифровой ID для посещения кинотеатров и музеев, а также получить скидки при оплате проезда в транспорте. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Оказывается, праворульные русские автомобили — это довольно популярная история. Мы же обсуждаем, чем отечественным вы пользуетесь. Вот Честер вспомнил, у нас в детстве тоже была восьмерка праворульная. Это экспортная машина для Англии, оттуда привезенная была, качественная. На экспорт, говорит, мы делать вообще умеем.
1: Но если только так.
0: Евгений тоже вспомнил, что двойка была. Оригинал Фиат, правда, но праворукая тоже. Я вообще не встречал русских автомобилей праворульных.
2: Вообще ни одного. Я видел там японки, которые стали леворульными.
0: И, кстати, хозяин Евгений рассказывает, этой двойке переделал ее
2: обратно
0: на другой руль. Да. Ну, не обратно.
2: Представляешь, такое, можете поставить руль куда хотите. Он говорит, на задней сиденье.
0: Это была бы, да, опция. Посередине хочу.
2: На потолке.
0: Все, да, буду так рулить. Ничего не сделаете. Лилиан пишет, пылесос «Ракета» до сих пор работает. Это тот, который заводит весь дом.
2: Как турбина. Я вот не помню, был ли у кого-то из соседей, либо у нас «Ракета».
0: Ну, они по-разному называют. «Буран» был.
2: Это вот он должен со слов «Поехали».
0: Так, Алексей пишет, пользуюсь старым советскими топорами, ножницами по металлу, которые остались от деда еще. Лучше любых продаваемых в магазине, говорит.
2: Ну, это понятно, это неубиваемые штуки. Там молоток тоже универсальный там был, он все заменял.
0: О, кто-то пользуется русскими пословицами и поговорками. Лес рубит, щепки летят.
2: Все, на этом мы закончим.
0: Так, что еще есть? Открывашка с деревянной ручкой, на ней надпись даже «Сим-сим, откройся», написала нам наша слушательница. Есть такая у нее.
2: Ну, там были разные, металлические, были три в одном, где еще и штопор был там, и все такое.
0: Ого, щипчики для бровей. Мама отдала свои, еще с СССР сделанные, белка написала. Ну, вот сколько, мужики-то, да, девичьи вот эти штуки еще остались. Ножнички там для маникюра.
2: Ну, они такого вида, знаешь, как будто бы современные, более изящные, а те такие прям мощь. Прям такой ощущение, представляешь, приходит девушка, у нее набор старых вот этих всех инструментов, ну, женский. Она открывает косметичку, а кадр у тебя в голове, как, знаешь, эти маньяки, которые разворачивают. И ты такой, нет, нет, не надо. Она такая, сейчас я буду делать тебе красиво.
0: Эдуард рассказывает, до сих пор пользуюсь бесперебойником из СССР для телевизора, который гудит и такой здоровый, но зато надежный. Бесперебойники. Вообще, я это вообще всего не видел. Так, мясорубки, ну они в топе у нас, чугунные. Вятский лапет написал.
2: Сковородки.
0: Сковородки, кстати.
2: Да, тоже неубиваемые.
0: До сих пор жарят, кстати.
2: Главное почистить.
0: А мясорубки используют теперь вместе с шуруповертами. Вот лайфхак рассказывают, что можно подсоединить как раз к вращающемуся элементу. Вот тебе электромясорубка.
2: И она не сломается.
0: Она, кстати, вот что мне кажется, мясорубка — это была такая объединяющая семьи. Потому что один мясо режет, другой мясо подает.
2: Да.
0: Мужчина обязательно, тот, кто крутит это мясо.
2: Он идеально потом круги рисовал.
0: Кто?
2: Тот, кто крутил мясорубку.
0: Ну да, поэтому можно к этому вернуться.
2: А не было такого, что ты в школе проходил на ОБЖ сборку-разборку автомата, а дома проходил сборку-разборку этой мясорубки? Тоже. За 20 секунд должен собрать, что мама вот-вот придет.
0: Но автомат получалось собирать быстрее, чем мясорубка.
2: Это да.
3: На рекорде.

0: О погоде в северной столице плюс 20. Почему-то по ощущению всегда больше. Плюс 24. Небольшая облачность. Максимальная температура будет плюс 24 градуса. К вечеру спустится к плюс 22.
1: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
2: Шоу-го-го.
1: О, шоу-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
3: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
5: Сова? Это мне?
6: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены. Здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
7: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
8: Бартремонт.
7: А материалы?
8: Бартремонт.
7: А мебель?
8: Повторяю, Бартремонт.
7: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
8: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
7: Ну, да.
8: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
7: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
9: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: И еще совсем немного обсудим, чем отечественным пользуемся. Комментариев очень много, поэтому почитайте. Найдете совпадение у себя точно. А наш слушательница пишет: пользуюсь бабушкиным феном, Олимп он называется, который уже наполовину от жары расплавился, но уже больше 50 лет отлично работает. Мне кажется, он и за микроволновку может выступать.
1: Да, он, не знаю, одежду сушить.
0: Сушит за секунду, наверное. На улицу можно.
1: Надувать шарики.
0: Погоду, градус поднимать можно на улице, если его из окна высунуть.
1: Ух ты ж, ежики, это да, конечно, мощно.
0: Олимп. Как раньше называли? Реально. Как качественно называли сами вещи.
1: Самое главное, что подходит.
0: Пылесос, Буран, колонка, Урал. Вот мощь, вот чувствуется в этом мощь.
1: Я вот помню, у меня были колонки советские, S90.
0: А называлась как?
1: Вот так там было, на них было написано, S90.
0: И не надо.
1: И этого было достаточно.
0: Непонятно, то ли истребитель, то ли это что-то техническое. S90, что у тебя думает?
1: Слушай, 90 было вот так, возможно. Или седан.
0: Чайка. Чайка.
1: А мы же все, что можно, мы заря.
0: Вообще, да, важно в произношении еще.
1: Агуши.
0: Хрустальная посуда. Аника пишет.
1: Это самый непонятный магазин на диване. Хрустальная посуда все равно.
0: Подошел, взял, ушел. Все, бери, не бери.
1: Нормально, нормально.
0: Чугунная. Вот, пельменница.
1: Пельменница, вот никогда не понимал ее. Это тоже как орешница, только пельменница.
0: Денис пишет: красная кофемолка. Я теперь так хочу произносить все отечественные бренды. Все, иначе вообще никак. Пылесос Ракета.
1: Это продолговатый такой. Это надо загуглить, что это такое.
0: Реально, я вот только что об этом задумался, о названиях вот этого всего. ГАЗ-3307. Автомобили, да? Как называли тоже.
1: Вы сразу числительные давали.
0: Нам надо вернуться к неймингу нашему. Что-то если делают, наш сейчас производит так какой-то продукт, вернуться к неймингу. Вот этому мощному, сильному.
1: Допустим, обувки. Ботинки 1241.
0: Топотуны, вот какие.
1: Лапти 01.
0: 001.
1: Пусть будет, да. Да.
0: Кроксы долой. Лапти возвращаем. Давай подведем итог голосования, что у нас там.
1: Погнали.
0: Есть. Чем отечественным вы пользуетесь? У нас голосовалка была, конечно, не расширена, но вторая половина, 50%, победил этот вариант. На втором месте у нас вариант — это еда до сих пор, конечно, и отечественное кино, что неожиданно, да, для нас на третьем месте.
1: Я даже забыл про отечественное кино.
0: А никто в сообщениях не написал, а все проголосовали.
1: И здесь и там. А решили не будить этого спящего медведя. Зачем оно нам надо?
2: Вейкаперы. На рекорд.

0: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
1: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия стала главным источником миграционного прироста Киргизии в 2025 году. По данным Нацстаткома, республики туда переехали 14 400 россиян. Всего за год в страну прибыли около 18 тысяч человек, тогда как выехали всего лишь 2500. Среди стран вне СНГ наибольший поток приехавших пришелся на Турцию. В Казахстане предложили сделать въезд для иностранцев платным. МВД страны вынесло на общественное обсуждение проект, предусматривающий оформление электронного разрешения на въезд. Размер сбора пока не раскрывается, а предполагается, что полученные средства направят на развитие цифровизации. Обсуждение инициативы продлится до 17 августа. Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 в Польше. Федерации объяснили решение отсутствием гарантий безопасности для российских спортсменов. При этом женская сборная еще рассматривает возможность участия, а обе команды планируют выступить в Лиге наций 2027-го. Больше новостей по традиции в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Groove Caper на рекорде. Горячие новости.
1: Ну, сейчас я тебе расскажу, скроллер интернетовский. Значит так, 4 часа в телефоне ежедневно могут стоить человеку около 10 лет жизни. Это исследование, в котором посчитали, сколько в среднем люди сидят в социальных сетях. Эксперты. И это действительно выглядит как правда. Если экранное время вашего смартфона достигает 8 часов в день, а такое есть, и это можно посмотреть в настройках Android, iOS и так далее, за всю жизнь на телефон уходит почти 22 года. То есть вы просто 22 года беспрерывно смотрите в экран.
2: Можно фильм снять 22 года в экране.
1: Это около трети жизни при продолжительности 80 лет тех же самых. Если мы от этого отталкиваемся.
2: Ничего себе, а если это по работе, это считается тоже плохо?
1: Ну, по работе здесь это уже понятие относительное. Смотри, один час это, если экранное время, один час это 2.5 года, 4% из жизни. 2 часа это 5 лет беспрерывно, это 8% из жизни. Вот 8 часов в день это самое максимальное, то, что я и назвал. То есть треть жизни просто уходит. Просто задуматься, сколько мы реально залипаем в телефоне просто так, не касаясь работы.
2: Ну, это звучит очень удручающе. Теперь не хочется брать смартфон вообще в руки.
1: А поменьше надо. Я вот себя стал ловить на мысли, что поменьше лучше вот этого быстрого дофамина. Я лучше посмотрю на людей.
2: И сейчас такой, знаешь, такой, все, никаких телефонов, никаких скроллингов. Открою планшет. Это же другая.
1: Посижу в ноутбуке.
2: Да, там немножко другая, наверное.
1: Там я типа работаю. Да, это касается нерабочего времени. Опять же, если вот просто на залипание чего-то там. Вот 4 часа залипаете в день, 10 часов из жизни.
2: К сожалению, это так, да. Есть некоторый контент, который может привлекать.
1: Я вот, допустим... Ногой контент или ты про какой?
2: Ну, разный. Я вот еду в общественном транспорте, иногда вот вроде бы нужно книжечку почитать.
1: Да-да-да.
2: А ты уже хоп и смотришь эти видосики.
1: А ты уже смотришь, как сварить пельмени за 3 минуты, да? В микроволновке вот эти лайфхаки.
2: А как? Сейчас, подожди, дай мне время. Я быстренько.
1: Кстати, ну вот просто на задуматься каждому. Еще одна горячая новость. Мужчина показал, как выглядит Биг Мак, который он купил еще в 2017 году. А это еще был Биг Мак. Он хранит бургер в холодильнике, ежегодно проверяет состояние этих булочек и котлет. Опять же, это контент из интернета, да, который доступен.
2: Но я в более выгодной ситуации, я больше слушаю, что ты уже там наскроллил, так?
1: Да, поэтому ты в этом плане сэкономил свое время. Котлета не пропала вообще, не покрылась ни плесенью, ничем. Булочка лишь снизу, в одном месте. Естественно, стал сухим салат. Все остальное, ну, как будто не тронуто.
2: На черный день я стал, представляешь, бургер.
1: Но если ему прямо сейчас съесть эту котлету, по сути, с ней ничего не произошло. Сыр вот этот ломтиками, он также не изменился, он остался на этой булочке.
2: Плавленый, который... Ну, нет, мне кажется, что что-то произошло внутри.
1: Внутри?
2: Ну, представляешь, внешне осталось то же самое. Угу. А какие-то вещи уже такие подмутировали немножечко.
1: Часть плесени захватила булочку лишь маленькими точками. Мясо и сыр не пострадали, я тебе сразу говорю. Вот что ты ешь в своих бургерах.
2: Да, ну как ужасно, но вкусно.
1: А?
2: Да, иногда.
0: Вейкаперы.

0: О погоде в северной столице плюс 22, небольшая облачность, максимальная температура все так же плюс 24 градуса, к вечеру опустится к плюс 22, будет облачно без осадков.
1: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Record. Вейкаперы.
1: Там, Стас, пока тебя не было?
2: Да, я был в своих мыслях.
1: В России обнаружили новый минерал, который стоит...
2: Да как, опять?
1: Стоит дороже золота, представляешь? Его состав входит И3. Я надеюсь, правильно произнес. Редкоземельный элемент какой-то. И средняя цена даже не за отдельный минерал, а лишь за его налет на природе составляет 145 долларов за миллиметр. Налет этого минерала.
2: А? Уже за миллиметр
1: платят. Ты как ювелир должен оценивать это все.
2: Да все, да это, ну куда это? Что мы из этого будем делать с налетом?
1: Я не знаю, пока только исследуют это все. Причем исследование из Скольского научного центра РАН.
2: Скольского? Вы Скольский университет?
1: Санкт-Петербурга, нашего, кстати.
2: Красавчики.
1: Представляешь, сколько лет на Земле живем, и только сейчас вот мы обнаружили что-то новое.
2: Мы
1: часто находим.
2: Мы, если честно, еще половины, по-моему, не достали тех минералов, которые есть, и свойства их не изучили.
1: Дно океана до сих пор не исследовано. Почему? Где технологические прогрессы?
2: Не, ну есть дно, которое мы вот уже исследуем.
1: Но нужно дно океана.
2: Сегодня 18.00 как раз будет.
1: Дно океана нужно.
2: Ну, на дно океана не опуститься. Давление же, оно уничтожит любой батискаф.
1: Но почему искусственный интеллект туда не отправить? В каком-то виде. Пусть он изучит как-то.
2: Да кто же его знает? У нас он пока удивляется. Минерал. Сколько будет стоить? Миллион.
1: Вообще какой-то полезный.
2: Просто чем он полезен? Тем, что он редкий.
1: Стас, его изучением занимаются. Просто его обнаружили, понимаешь? Его свойства раскроются потом. Почему ты от меня добиваешься? Я исследовательского
2: института. Хорошо. Обнаружили, да. А кто тапки мои увел в спортзале? Не можете обнаружить?
1: Этой истории уже год, по-моему.
2: Шорты плавательные ушли туда их.
1: И ты стабильно говоришь про нее в разный период нашего шоу каждый месяц.
2: Мне не в чем ходить и купаться.
1: Жди, пока новый минерал не заработает.
2: Хорошо, на нем и поднимусь.
1: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Помните, что вы самые лучшие. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
2: Да, все, всем хорошего дня. Пока.
0: Вейкаперы на рекорде.

молчу. Бывает. Если у вас есть знакомые львы, либо вы лев, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Просто помахайте мне ручкой каким-нибудь эмодзи, будет приятно. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там Alok, Everything's Fine. Класс в этом часе. Weekend Game, Рекорд ремейк. Легенда Тиесто.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, чем же отечественным вы пользуетесь. Ярослав пишет. Доброе утро, парни. Ну, пока начальства нет, самым востребованным остается водочка.
2: Водочка?
1: Мы против алкоголя, конечно. Ребята, вы же знаете. Написал, думаю, вы тоже протираете ей контакты. Ярослав, Ростов-на-Дону.
2: Контакты между людьми.
1: Но вот пытались же, Стас.
2: Пытались, но не получилось.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд
3: реклама. Жить за городом? Вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
4: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
3: Просто космос!
4: Звони 611-25-25.
3: Ага, 611-25-25.
5: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
6: Барт-ремонт.
5: А материалы?
6: Барт-ремонт.
5: А мебель?
6: Повторяю, Барт-ремонт.
5: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
6: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
5: Ну, да.
6: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
5: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

through this, what comes next will be marvelous.

Танцевальный ритм как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: США ввели санкции в отношении ряда структур российского Минобороны. В частности, ограничения затронули сухопутные войска, главное ракетно-артиллерийское управление, а также управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны. Под санкции также попали 5 граждан России. Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение криптовалют в России. Документ устанавливает правила покупки цифровых валют через лицензированных посредников, определяет случаи, когда можно использовать токены для оплаты, а также вводит требования к криптовалютам, которые смогут обращаться на российских биржах. Выход фильма «Одиссея» увеличил продажи поэмы Гомера в России на 254%, сообщили в Мегафоне после совместного исследования с сетью «Читай город». Общие продажи всех произведений Гомера увеличились на 125%. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Куда поместится лето? В новой кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джоэл Кори. Полночь в Рекорд Клабе.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Сегодня два суперважных дня. Во-первых, это день нижнего белья, а также день работы как собака. Но я считаю, что у меня есть право выбора, поэтому давайте обсудим день работы как собака. Это что значит? Без выходных? Помните, вчера мы с вами только говорили, что девчонкам предлагается по пятницам не работать ради нормализации личной жизни и так далее. А тут же день работы как собака, то есть все мы равны, получается, перед системой. Друзья, рассказывайте, вы вот перерабатываете зачастую, отпуск не берете. По какой причине? Ради денег или вот за что вы так впрягаетесь? Расскажите об этом, у нас мобильное приложение «Радио Рекорд», а я почитаю непременно. Баус в этом часе и Магнетик услышим. А еще впереди «Пнау» и «Твой курасан». Еще услышим «Эйп» и «Meet me in the dark».

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд реклама. Слышите? Это идеально закрывается дверца вашей новой кухни от первой мебельной фабрики. Только премиальные материалы и безупречное качество сборки. Дизайн-проект в подарок. Готово? Уже через 14 дней. Вау! Первая мебельная. Подробности на 1mf.ru.
2: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
3: Панорамные участки.
2: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
3: И всего 150 тысяч за сотку.
2: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
3: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
2: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
3: 317-22-23.
4: Карнавал вкусов на Фудпарк Лето. Много вкусной еды и отличных подарков, дегустации, мастер-классы и призы для гостей 8 и 9 августа в ТРК «Лето». Категории 16+. Организатор общества с ограниченной ответственностью СПП «Лето». Подробности на сайте foodparklete.ru.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Депрессивные новости в эфире Радио Рекорд. 6 часов в телефоне повышают риск депрессии. Да, это правда. По словам специалистов, около 30 минут в день, то есть получаса, могут положительно сказаться на самочувствие. Это окей. А вот если проводить за экраном смартфона больше 6 часов ежедневно, риск развития депрессии, депрессивного синдрома, он все возрастает. По себе скажу, если ты, друзья, небольшой лайфхак, бесплатный сегодня. Если ты просыпаешься и первым делом смотришь не в потолок, а в экран своего телефона, скроллишь соцсети, все, вот гарантирую, депрессия хотя бы на полдня тебе точно обеспечена. Не делайте так, не делайте. Кстати, что вас вообще в уныние-то вгоняет? Пишите об этом у нас в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Рекорд Афроджек в этом часе и Эляйн услышим. Мне перевод сейчас сказал наш звукорежиссер. Вам не расскажу. Еще в этом часе Бенни Бенасси, Every Single Day.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает он покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: бывает. А, кстати, вот это тоже интересно, чтобы знать, что я похмелье, нужно с ним проснуться на утро. Похмелье только потом, как бы бывает. И вы позвонили.
2: Вы думаете, ему звонили?
3: Уважаемый полный тезка, неуважаемого. Вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо, отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде. Рекорд
4: реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
7: Зачем нам карта? Наши сокровища находятся в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
6: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
7: Абсолютно! Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
6: 317-24-44.
8: Карнавал вкусов на Фудпарк «Лето». Много вкусной еды и отличных подарков. Дегустации, мастер-классы и призы для гостей. 8 и 9 августа в ТРК «Лето». Категории 16+. Организатор общества с ограниченной ответственностью СПП «Лето». Подробности на сайте foodparklето.ru.
9: Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой. И осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы отслеживать цены на продукты. Закон вступит в силу уже с 1 января следующего года. Новым сервисом на госуслугах для организации поездок по заповедникам уже воспользовались более 5000 россиян. Сейчас к платформе подключены 50 особо охраняемых природных территорий в 37 регионах страны. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате до 10. 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу

0: лучшего микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Джоэл Кори. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд реклама. Платите в ритме вашей жизни с первой мебельной фабрикой. Только в августе. Выгодная рассрочка на кухни и мебель. Подробности на 1mf.ru. Кредитор Паусов Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
0: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
1: Просто космос!
0: Звони. 611-25-25.
1: Ага, 611-25-25.
2: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
3: Барт-ремонт.
2: А материалы?
3: Барт-ремонт.
2: А мебель?
3: Повторяю, Барт-ремонт.
2: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
3: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
2: Ну, да.
3: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
2: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Record. Dance Radio. В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. В ближайшие три часа буду вместе с вами. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, вот говорят, что нейросети начали отнимать работу у людей. Так вот тут наоборот. Люди начали отнимать работу ИИ в Сан-Франциско. Завирусился тренд ИИ наоборот. Вместо нейросети на сообщение отвечает обычный человек, а картинки он не генерирует, а буквально рисует вручную. Сервис получил название ChatGPT, а на билборде красуется слоган Powered by All, где AI расшифровывается как среднестатистический человек. Идея, кстати, настолько завирусилась, что автор начал получать тысячи запросов в день и был вынужден временно закрыть регистрацию для всех новых пользователей. Я вот лично очень люблю с чатом GPT поболтать, а иногда даже его покопировать. Не он меня, а я его. Как у вас дело обстоит с нейросетями? Как часто вы ими пользуетесь? Насколько они вам полезны и помогают? Напишите в нашем мобильном приложении Record. Я же расскажу о музыке в этом часе. Calvin Harris and Jazzy.

0: Рекорд. Новости.
1: США ввели санкции в отношении ряда структур российского Минобороны. В частности, ограничения затронули сухопутные войска, главное ракетно-артиллерийское управление, а также управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны. Под санкции также попали 5 граждан России. Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение криптовалют в России. Документ устанавливает правила покупки цифровых валют через лицензированных посредников, определяет случаи, когда можно использовать токены для оплаты, а также вводит требования к криптовалютам, которые смогут обращаться на российских биржах. Выход фильма «Одиссея» увеличил продажи поэмы Гомера в России на 254%, сообщили в Мегафоне после совместного исследования с сетью «Читай город». Общие продажи всех произведений Гомера увеличились на 125%. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Эванакс, Крот, Сей Тукей и Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
5: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
12: В «Ленте». Дэнс лето!
0: На рекорде.
12: Лето!

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Cityside Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну Cityside Sync.
2: ООО Cityside Sync Москва. ОГРН 112 774 627 08 60.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
2: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
1: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
2: Скорей же зови хранителя земель.
1: Уже звоню. 448-6565.
2: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
1: 448-6565.
3: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
4: Подожди, до какого курорта?
1: До нашего, до Атлантики.
5: Ура, мы едем в бассейн!
1: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
2: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
1: Абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
2: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
6: ООО «Бассейн Гат», город Гатчина, улица Генерала Кнышева, дом 13А, офис 212, ОГРН 116-784-706-81-35.
7: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Питере. 327-06-27.

эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, какие отношения складываются у вас с зумерами? Вот родители зумеров начали массово ходить со своими детьми на собеседование, жалуются HR-ы. По словам экспертов, мама или папа находят подходящую вакансию ребенку, звонят в компанию и уточняют все условия работы. Если же родителей все устраивает, то только в этом случае ребенка ведут на встречу. И как вы думаете, для чего? А вот таким образом родители хотят убедиться, что их дети работают в приличной компании. Ну что, сыночка, корзиночка, вперед за ручку и с мамой на собеседование. Давайте, друзья, рассказывайте, как у вас обстоят дела с работой или у ваших детей. Быть может, тоже есть какие-то интересные истории при помощи нашего мобильного приложения Рекорд. Я же пока поделюсь треками. В этом чате Тиесто и Кали Парендо, Эко Со Финале.

Также появится Дон Диабло, Go Home with a Stranger. Послушаем трек от Hugel, Moving to the Sun. Откроет этот час Саблон.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает он покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: есть? Напевает. А, кстати, вот это тоже интересно. Чтобы знать, что я похмелье, нужно с ним проснуться на утро. Похмелье такое потом, как бы, бывает. И мы позвонили.
2: Вы думаете, ему звонили?
3: Уважаемый полный тезка неуважаемого. У вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо. Отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера. На рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-47-41, 16+.
6: Через 100 метров поверните...
7: За ведром кофе.
8: В пекарнях «Цех-85» охлаждающие напитки гигантских размеров. Почти 1,5 литра латте со льдом или эспрессо-тоника за 429 рублей. И не забудь про авторские лимонады. Грейпфрут, бузина, земляника, мята или цитрусовый микс по цене от 189 рублей.
9: Цех 85. Лето большого объема.
10: Продукция представлена во всех пекарнях сети Цех 85. О наличии продукции уточните у сотрудников на кассе. Подробности на сайте цех85.ру. Организатор ООО «Веселый купец». 6+.
11: Деда, а у тебя есть клад?
12: Конечно.
11: А где спрятан?
12: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
11: Как это?
12: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ. Все коммуникации. А стоимость... 180 тысяч рублей за сотку.
11: Целый участок? Всего за 1 100 000?
12: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
11: 317-33-34.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон, который позволяет ограничить возвращение иностранных инвесторов в российский бизнес через суд. Документ дает возможность лишать компании, покинувшей Россию после февраля 2022 года, право на обратный выкуп своих активов. Закон уже вступил в силу. «Газпромнефть» полностью отменила ограничения на отпуск топлива на своих заправках в Москве, Петербурге и 11 регионах России. В июле по подсчетам РБК число регионов, установивших ограничения на продажу топлива, достигало 80. В мессенджере «Макс» расширили возможность оформления цифрового удостоверения личности. Теперь его могут получить пользователи с 14 лет. Сервис интегрирован с госуслугами, а подростки смогут использовать цифровой документ для посещения кинотеатров и музеев, а также для получения скидок на проезд в транспорте. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс»-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева».
1: Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru. И у официальных дилеров.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
11: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
12: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
13: Подробности на campageta.t2.ru.
0: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, чем же отечественным вы пользуетесь. Ярослав пишет. Доброе утро, парни. Ну, пока начальства нет, самым востребованным остается водочка.
2: Водочка?
1: Мы против алкоголя, конечно. Ребята, вы же знаете. Написал, думаю, вы тоже протираете ей контакты. Ярослав, Ростов-на-Дону.
2: Контакты между людьми.
1: Но вот пытались же, Стас.
2: Пытались, но не получилось.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд реклама.
3: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
4: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
5: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
6: Панорамные участки.
5: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
6: И всего 150 тысяч за сотку.
5: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
6: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
5: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
6: 317-22-23.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-22. 27.

0: Рекорд Dance Radio. Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ну что, ребят, пришло время узнать имя лучшего слушателя сегодняшнего дня. Весь день вы ловили в эфире треки «Анимо», отправляли слово «Анимо» в чат приложения «Радио Рекорд». И теперь-то наша система подсчитала результаты. И победителем сегодняшнего дня барабанная дробь становится Артур. Артур, привет!
1: Приятно, неожиданно. Это шок.
0: Неожиданно и приятно. Артур, ну что, я тебя еще раз поздравляю. Ты получаешь мерч-пак от Радио Рекорд и приглашение на нашу эксклюзивную припати на яхте в Стамбуле. Артур.
1: Воу!
0: Воу, действительно. Может быть, расскажешь нам, собираешься ли ты в ближайшее время в какое-то путешествие, заглянешь ли на яхту или ограничишься просто мерч-паком и будешь самый модный ходить по городу?
1: Ну, теперь, походу, придется планировать путешествие. Вон и глобус под носом стоит.
0: Это прекрасно. Артур, давай передадим кому-нибудь пару приветов. Для кого они будут?
1: Да, давайте. Всем, кто меня узнал и слушает прям Радио Рекорд.
0: Спасибо тебе большое. Еще раз тебя поздравляем от всей души. Друзья, но самое интересное впереди. Все результаты недели суммируются. И уже в пятницу мы объявим самого внимательного слушателя. Главный победитель получит путешествие мечты на двоих. Это Стамбул, концерт «Анимо», закрытая припати на яхте, перелет, проживание и полная организация поездки. Вам останется только собрать чемодан и наслаждаться этим приключением. Но если сегодня победить не удалось, не переживайте. Продолжайте слушать эфир, ловить треки «Анимо», отправлять слово «Анимо» в чат нашего мобильного приложения «Радио Рекорд» и продолжать набирать очки. С рекордом на «Анимо».
2: Дэнс лето!
3: На рекорде.
2: Лето!

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом-музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает он покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: бывает. А, кстати, вот это тоже интересно, чтобы знать, что я похмелье, нужно с ним проснуться на утро. Похмелье только потом, как бы, бывает. И вы позвонили.
2: Вы думаете, ему звонили?
3: Уважаемый полный тезка, неуважаемого. Вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо. Отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд, реклама.
4: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
5: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
6: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте

0: Радио Рекорд. 18+. Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус City Sightseeing – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну City Sightseeing.
1: ООО City Sightseeing Москва. ОГРН 112-774-627-08-60.
2: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
3: Подожди, до какого курорта?
4: До нашего. До Атлантики.
5: Ура! Мы едем в бассейн!
4: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
6: Все, чтобы почувствовать себя как на курорте.
4: А абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
6: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
1: ООО «Бассейн Гат», город Гатчина, улица Генерала Камышева, дом 13А, офис 213, ОГРН 116-784-706-81-35.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, для тебя все, как всегда, все, слава богу, стабильно. Мы будем обсуждать разные забавные порою новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, говорят, что главный евнух при императорском дворе Цинь, чувак по имени Джао Гао, планируя государственный переворот, когда хотел узнать, кто из его сообщников реально с ним, как настоящий брателло, а кто только так просто лицемерит и притворяется, устроил им настоящий тест. Показывая им оленя, назвал этого оленя лошадью. Ну и тех предателей, тех оленей, кого он назвал, кто назвал оленя оленем, этот чувак Джао обвинял в преступлениях и физически, и морально устранил. Мораль очень простая. Лояльность в этом мире намного, намного выгоднее правды, и поэтому в нашей программе мы за правду и тоже особо не гонимся. Впрочем, за лояльностью тоже. Нас здесь интересует чистая информационная актуальность под названием идиотизм. Вот с этой информационной актуальностью мы и работаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Эвакуация произошла во время сеанса «Человека-паука» в кинотеатре Колумбии из-за приступа неконтролируемого метеоризма у одного из зрителей. По словам очевидцев, запах оказался настолько мощным, что часть публики, не выдержав, начала массово покидать зал прямо посреди напряженной сцены. А администрации пришлось остановить показ и принять экстренные меры по устранению инцидента.
2: Слушайте, это, пожалуй, лучшая реклама «Человека-паука». То есть фильм настолько захватывающий, такие сцены, что пердят прям до эвакуации.
1: Ну такой, да, настоящий стопроцентный пердо-экшен.
2: Да, прямо до угрозы газовой атаки. Слушайте, а как они объявили об этом, об эвакуации? То есть прям так там: граждане, товарищи, у нас там, да, тут утечка газа из ануса. Да, не паникуйте, да, сейчас приедут спасатели и успокоят пердящий зад. А, кстати, если там были спасатели, что они делали? Они, типа, затыкали вот этот анус пробкой или как?
1: Ну, слушайте, ну, про спасателей ничего не сказано. Там было сказано, что экстренные меры по устранению инцидента. Видимо, они так и называют проветривание.
2: А может быть, ну, какие же это экстренные? Это обычные меры. Это для обычного фильма. А для такой ситуации там, наверное, были пердоспасатели какие-то. А вообще-то, что они, я не знаю, ну какие-то, это где это?
1: Колумбия.
2: В Колумбии, господи, боже мой.
1: У них там диета такая, знаете, колумбийская.
2: Не очень,
1: может довести до...
2: Но раз уж так случилось, ну могли бы просто выдать это просто за фильм категории 8D. 8D, фильм с запахом.
1: А, кстати, были же разговоры, что планируют ввести как бы экраны, домашние телевизоры с запахом в кинотеатрах, с запахом. Это первый, эксперимент. Мы переборщили немного там, не клубнику запустили понюхать.
2: А может, кстати, клубника там была, хотя она так не пахнет, я знаю. А что это была такая за напряженная сцена? Что это, да, значит, там, да, люди начали массово покидать зал прямо посреди напряженной сцены. Что это за сцена такая? Что там было? Человек-паук разделся? Какая-то постельная сцена Человека-паука и Человека-говнюка? Что там было? Что за напряжение?
1: Нет, стопэ. Это, в принципе, фильм такой очень... У него категория очень мягкая. Там под подростком можно, без родителей. Там из постельных сцен там не может быть. Это какая-то боевая сцена. Когда, может, кто-то насел какой-то нехороший на Человека-паука критически. Знаете, ну, что такое? Где вот Человек-паук проиграет. Не, мы-то знаем, что он не проиграет. Он спасется как-то, да, чудом. Ну, зритель-то колумбиец наивный не знал, как бы, и так переживал за Человека-паука, что, как бы, ну, да, его... Но с подливой, возможно.
2: Тогда спасатели точно были.
1: Да, ну ладно, согласен.
2: Вы знаете, вот тут на днях буквально, вот я все-таки думаю всегда о хорошем.
1: А сейчас в этой ситуации это трудно, но я стараюсь.
2: Ну, хотя потому что это было в Колумбии. А вот тут у нас буквально, недавно я читал, у нас было, я скажу, что было у нас. Значит, у нас вот какие-то зрители, значит, типа выдвинули, типа, претензии в адрес этого, прямо, извините, прямо... комика этого, как его, этого, Гарика, этого, Харламова.
1: Да ладно.
2: Да, его, типа, назвали там, типа, что вот там, это он ответственен там за перенос там российского, значит, премьеры в России Человека-паука, да, значит, и из-за того, что он там свою картину там пропихнул, этот там, Колобок, или как он называется, где Харламов там что-то кого-то играет.
1: Колобка он и играет.
2: А, конечно, да, с другой стороны, конечно.
1: То есть просто круглая, анимированная башка Харламова летает, как бы, это такая франшиза про богатырей.
2: Так вот, я уверен, что на нашем Колобке с нашим Харламовым такого нет и быть не может. пуками там не пахнет вообще. Да, вот никаких напряженных сцен там точно нет. Никто не... Не пердит. Ну, максимум. Может, чуть-чуть от скуки пухнет там, ну, или зимнет.
1: Не будет такого. Нет, там будет пахнуть только Гариком Харламовым. Этот вот замечательный запах выпечки. Ну, Колобка, в смысле. К тому же у Колобка, как бы, нет отверстия ответственного за то, чтобы пукать. Только рот.
2: А зрители, которые смотрят, для них это ролевая модель,
1: да? Да, конечно, это пример.
2: Вот. И поэтому вопрос. Вопрос самый важный, потому что важнейшим из всех искусств для нас что? Правильно, оно. Так вот вопрос про кино. Товарищи, вот смотрите, вот что такое настоящее кино. На самом деле, настоящее кино — это вот когда вот...
1: Крайняя степень сопереживания.
2: Конечно, это когда ты, да, когда ты кричишь, там, да, точка, остановимся. Вы поняли, вот где эмоции. Так вот. Что для тебя настоящая напряженная сцена в кино? Да, может быть, так сразу и не вспомнить. Надо, конечно... Но вот сцена, которую ты переживаешь до сих пор. Конечно, лучше всего, конечно, ну, про
1: нашу классику.
2: Классику, да.
1: Советское, ну, и другие тоже.
2: Голливудские тоже. Вот была такая сцена.
1: Напряженная. Может, с детства запомнилась тебе. Может быть, сейчас недавно это произошло с тобой. То есть такой саспенс, я бы сказал.
2: Да. И, кстати, этот, вот этот, собственно, ну, изобретатель
1: саспенса.
2: Хичкок, да. Мой любимый, кстати. Там у него есть такие сцены, да?
1: Что просто, да.
2: Да, вот вы...
1: Хочешь, не хочешь.
2: Хочешь, не хочешь, раз, и хичкок случился. У вас был хичкок небольшой?
1: Ох, да.
2: Так вот вопрос, какая напряженная сцена? Может быть, фильм, ну, сцена, да, нас интересует прежде всего. Вспоминай, еще раз давай вместе переживем это, да? Вот это, что называется, thrill настоящий. Ты все понял, обсудим в народных новостях.
0: Крем

0: Шоу.
1: Пятницу предложили сделать выходным днем для одиноких россиянок. По мнению общественников, незамужним женщинам старше 28 лет нужно больше времени на себя и личную жизнь. Авторы идеи считают, что отдохнувшая женщина приходит на свидание уже с совершенно другим настроением, а значит, шансов создать семью и улучшить демографию становится больше.
2: А можно будет какую-нибудь ксиву сделать, что ты одинокая россиянка, чтобы в пятницу не работать? Нет? Потому что...
3: Можно теперь, получается, что даже подтверждающие документы.
2: Я уже хочу такую. Я хочу быть одинокой россиянкой, чтобы не работать в пятницу. И я, знаете, я думаю, что многие россиянки, чтобы не работать в пятницу, очень быстро станут одинокими. Очень быстро бросят своего парня, мужа, чтобы в пятницу там балду погонять. Сходить там на йогу, к психологу, куда там они ходят.
3: Или не бросят, а скроют наличие парня. То есть мужа-то как бы можно понять, что как бы, ну, в вас есть печать. А просто вот сожить.
2: А может и брось. Я вообще думаю, что после этой инициативы одиноких женщин сразу станет на порядок больше. Потому что, ну, слушай, ну, по крайней мере, официально. Да? То есть, я правильно понимаю суть инициативы? То есть, значит, пока замужние россиянки, значит, в пятницу будут пахать на работе, значит, после работы ездить по магазинам, готовить мужу обед, а незамужние будут буи пинать.
3: Ну, получается, да. Но тут тоже странная такая штука. Смотрите, это все объясняется тем, оправдывается тем, что они должны отдохнуть, да, чтобы днем не работать, вечером сходить на свидание. А в субботу на свидание сходить не пробовали? А не в пятницу обязательно после рабочего дня?
2: А об этом
3: чтобы мужчина не подумали.
2: Дело в том, господин Кремов, тут просто самый главный вопрос. А кто автор этой инициативы? Об этом не сказано.

0: Кто вот может?
1: Блин.
0: А куда?
1: Я
0: нет, давно, вот, я знаете, вот, а вот как вы думаете, кстати? Вот мы, кто это пишет?
1: Кадастровый инженер.
0: А вот мы с кадастровым инженером эту сцену помним.
1: А я вы? Не помню.
0: А вот, вот раз не помните, отдувайтесь, экзамен вам. Гудел, действительно, Михалков. Как вы думаете, что происходило в этой сцене?
1: Он гудел, как сам гудел, или гудел какое-то специальное гудило.
0: Не, вот не знаю, вот... Ну, я не знаю. Но если бы гудело, допустим,
1: гудело. Что делал Меньшиков?
0: Чье гудело он гудел? А Меньшиков в этой сцене не было.
1: Ну что, Ингеборга Дракунайте была?
0: А у нее-то во что гудеть?
1: Да, нет, это
0: так вот,
1: нормально.
0: На самом деле, это действительно, это, ну, да, это такая тоже сопливыжималка, но очень хорошая, талантливо сделанная сцена, действительно. И Михалков действительно, он играет с дочкой, и она говорит, а давай кто кого перегудит. И она начинает говорить, а давай еще раз. А он так. И вот так он угудел 80% фильма.
1: Отличное кино, надо пересмотреть.
0: Только вы, да, конечно, за что?
1: Начинает вспоминаться, да.
0: Да, уже даже до вас гудение дошло. Давайте погудить, что ли.
1: Так. А вот Саня пишет. Мы с женой, когда смотрим «Пятый элемент», ведь мы делаем это часто, «Пятый элемент», всегда параллельно играем финальную сцену, где Корбан Даллас треплет Лилу, чтобы спасти Землю за секунду до катастрофы.
0: Кто кого
1: треплет? Ну, главный герой, тоже, опять же, Брюс Уиллис, треплет персонажа Милу Йовович.
0: А зачем?
1: Чтобы спасти Землю за секунду до катастрофы.
0: А, как же ее спасти? Конечно, да.
1: А Саня в это время треплет свою жену.
0: А, и треплом он спас Землю, да?
1: Да, там гудилом, тут ты трепил.
0: Ну, знаете, не, меня гудило, да, ну... А вот видите, вы пятый этот, помните, да?
1: Помню, да, конечно.
0: А наше гудение...
1: Да.
0: Это, ну, правда, это гудение против Сталина было направлено. Я, если про Михалкова. Это антисталинский фильм.
1: То есть не Землю спасти, да?
0: Нет, это категорически 100% антисталинский фильм. Понимаете, если что?
1: А второй
0: «Пятый элемент», он же не против Сталина.
1: Да? Там был один усатый такой, из пришельцев страшных таких.
0: Да?
1: Хотя не знаю, может быть, это аллюзия на другого кого-то.
0: На какого? Неважно. Давайте я почитаю прямо. Вот блендер какой-то там задунайский пишет. «Привет, КХЛ. В моем любимом фильме «Нафилет»...»
1: Где находится «Нафилет»?
0: А он его называет «Нафилет», да. Но ни то, ни другого все равно никто не помнит. В одной из финальных сцен, у него есть финальная сцена, когда энергичная и волевая жена Геннадия, которую играет Панкратов Черный, сообщает, неожиданно приезжает за своим мужем, и когда она понимает, что муж ее загулял, то она прямо бьет его по лицу и в этот момент говорит что-то неразборчиво. Уверен, что многие так и не поняли, что она сказала. А я раза с 10-го наконец-то понял. Она говорит... Как вы думаете, что... Это в другом фильме. Нет, здесь нельзя. Она говорит «целдоп». Логично?
1: «Целдоп». Ну да. А наоборот какой-то...
0: Подлец, да?
1: А
0: «целдоп»...
1: Вот такая пасхалка такая.
0: Я сам испугался, сказал, может быть, слово, оно уже запрещено.
1: Не-не-не.
0: Ну «целдоп» можно еще говорить?
1: Ну да, пожалуйста.
0: Не, представьте, какая напряженная сцена с «целдопом». Это вам не мне этот пятый элемент, Голливуд, этот дешевый. «Целдоп»! Как у вас? Я представляю, «целдоп», вы как-то побледнели.
1: Да, такой.
0: Что?
1: Сейчас чувствую, что что-то будет. Сейчас что-то назревает.
0: Да, я знаю.
1: Что-то
0: вы ждете конца программы.
1: В воздухе витает напряжение какое-то, да? Да-да-да.
0: Да, что-то не витает.
1: Сейчас вот. Сейчас.
0: Пора эвакуироваться.
1: Целдоп,
0: все, да. Все. Тьфу на вас.
1: Мы господин Крем. Тьфу
0: на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст Шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

Ну что, среда, маленькая пятница, как говорится, друзья. Прямо сейчас я приветствую всех, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд-пати. В ближайшие 120 минут мы танцуем, заряжаемся на импровизированных танцполах в любой точке страны и мира, превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную. Ну и, конечно же, максимально мощно врываемся в наше музыкальное сопровождение, которое мы будем делиться с вами, как вы понимаете, 2 часа. Впереди у нас танцы, впереди у нас веселье, впереди у нас ваше хорошее настроение. И надеюсь, вокруг вас находятся те самые близкие и родные люди, которые делают вам еще больший вайб, еще больший хороший мут. В общем, прямо сейчас давайте наполнять импровизированные танцполы. Это Радио Туса Рекорд Пати. Стартуем! Рекорд Пати!

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Welcome! Забегайте, слушайте, танцуйте круто по-музыкальному, проводите время там. Также у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе. Рекорд Пати. Рекорд Пати. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

Продолжаем сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента, записи шоу, подкаста президента Рекорд Клаба. Пожалуйста, Крем Хрусталев, welcome! Вейкаперы, разумеется, все в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Также из моих шоу Рекорд, Клаб Шоу Рекорд Релиз. Виолетта Юшкина с итоговым субботним Рекорд Пати. Ну и, конечно, Женя Балдин с колбасным цехом, русским часом и новое шоу «Час резидента», которое по четвергам выходит у нас в эфир. То есть завтра слушайте обязательно свеженькое шоу «Час резидента» и в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, и в эфире Рекорда, в прямом эфире Рекорда, разумеется, тоже. Далее по расписанию я Тим Вокс, никуда не убегаю, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Если хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, там мы с вами и поболтаем еще. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха-ха, амигос, друзья, зовут меня Team Vox, и властью данной открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем заэфирно, и вот прямо сейчас мы стартанем те треки, о которых поговорим. Американские австралийцы или австралийские американцы, ну короче, Odd Mob и Om Nom снова соединяются под проектом Hyper Beam, релиз лейбла Insomniac 24 июля, и после успешных совместных релизов дуэт продолжает делать ставку на тяжелый бас, минималистичный грув и мейнстейджевый саунд. Короче, Take You There называется такой трек, почти год звучал в сетах проекта, а официальный релиз закрепил статус одного из самых ожидаемых бейс-хаус треков этого лета. По саппортам Оливер Хелденс, Армин Ван Бюрен, Мартин Гаррикс и прошлогодний презент Сан Бернандиньо в Нос Ивент Центре в США в рамках сета Odd Mob. Hyper Beam, Take You There в Рекорд Клаб Шоу.

Композиция от Blondish, которая в свою очередь и дальше развивает собственную концепцию Organic House. И сегодня у нас она с релизом 24 июля с лейбла Mason и треком Money. Клубный ритм сочетается с необычными вокальными идеями и нестандартным саунд-дизайном, в принципе, как любит Blondish. В Money нет попытки гнаться за трендами, но наоборот, трек остается узнаваемым благодаря фирменному стилю канадской продюсерки, который давно стал ее визитной карточкой. И прямо сейчас эта визитная карточка здесь, в эфире Record Love Show. Blondish, Money.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас гостевой сет от Vintage Culture.

0: Максимально модная музыка только на Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. И сегодняшний сет не исключение. И это Vintage Culture.
1: Echo dreams in the dark. In this space we leave our mark. Souls entwine, rhythms play. In this moment I will stay.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

модная хаус-музыка специально для вас. Вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls, и это Vintage Culture.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Gaerix here. It's that time again.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.